Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана. Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений. Цены напрямую от производителей. Бриллиант в подарок. Музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова 47.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Психология, 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Замена иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах «Сухой Суперджет-100» оплатит авиакомпании по приемлемой стоимости. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. «Мы не планируем привлечение федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации», – отметил он. Как пишет «Коммерсант», работы по замене двигателей на «Суперджет-100» планируют начать в конце 2029 года, параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей. На один самолет потребуется около 2,5 миллиардов, двигатели придется заменить на 50 лайнерах. Велосипеды в России стали альтернативой личному транспорту. Согласно сервису СДЭК, продажи велосипедов из-за рубежа выросли на 131% в сравнении с маем. Выручка в этом сегменте подросла на 263%. В каждом втором случае речь идет о горных моделях. Шоссейные модели заняли вторую строчку, а на третьей по популярности оказались складные велосипеды. Аналитики связывают рост спроса не только с сезонным фактором, но и с изменением потребительских привычек. 21 проект комплексного развития территории реализуется в Калуге. Их общий градостроительный потенциал превышает 2 миллиона квадратных метров. Так, в квартале, ограниченном улицами Воронина, Огарева и Московской, будет построено 70 тысяч квадратов современного жилья, а 3 аварийных дома будут расселены и демонтированы. Еще около 86 тысяч квадратных метров жилья появится в районе Телевизионной улицы. Здесь под снос пойдут 11 аварийных домов. Заключены договоры о комплексном развитии территории в новых микрорайонах, в районе улиц Калужского ополчения, Небесной, Новой, деревни Пучково и села Некрасово. Именно Некрасово станет самой масштабной площадкой, его градостроительный потенциал составляет около 1 миллиона квадратных метров.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Симона де Бувуар. Основоположница современного феминизма Симона де Бувуар всю жизнь была совершенно не похожа на свое окружение. Она родилась в крайне консервативной семье и росла благочестивой девушкой, добросовестно изучая священное писание. Во время Первой мировой войны отец Симоны судил свое состояние царской России и после революции остался без гроша. Молодая де Бувуар решила во что бы то ни стало овладеть профессией и обеспечить своих стареющих родителей. В 14-летнем возрасте Симона совершенно утратила веру в Бога из-за своего духовного наставника, который убеждал ее отказаться от мыслей о работе. Религию ей заменили книги, где она находила ответы, которые ей не мог дать священник. Увлечение чтением, в конце концов, привело ее на философский факультет Сорбонны. Здесь сформировалось ее мировоззрение, в основе которого лежало неприятие традиционного брака и идея независимости женщины. А в 1929 году в университете Симона встретила человека, изменившего всю ее дальнейшую жизнь – Жана Поля Сартра. Как писала сама 21-летняя бунтарка, это был ее двойник, разделявший все ее вкусы и пристрастия. На выпускных экзаменах Сартру досталось первое место, а Симоне – второе. Они вместе работали и вели философские споры, а по вечерам эпатировали современное общество в кафе и барах ночного Парижа. Окружающим казалось, что дело идет к свадьбе, но молодые экзистенциалисты не захотели связывать себя подобным буржуазным союзом. Они заключили любовный договор, согласно которому обещали посвящать друг другу свои мысли, но не тела. Ни он, ни она не возражали против увлечений и развлечений на стороне. Ошеломительный успех книги «Бытие и ничто» Сартра вдохновил Симону на написание собственного труда. В 1949 году она опубликовала эссе «Второй пол», повествующее об угнетении женщин на протяжении истории. Книга взорвала общественное мнение. Пока тиражи «Второго пола» сметались с прилавков, Ватикан запрещал его распространение. Для нескольких поколений женщин эта книга заменила Библию. Она по сей день является наиболее фундаментальным исследованием женского пола с позиции философии. Симона де Бувуар, наравне с Жаном Полем Сартром, считаются одними из самых влиятельных мыслителей 20 века. Они работали вместе до конца своих дней и похоронены рядом на кладбище Монпарнас в Париже.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Костюм. Носки. Бритва.
10: И еще есть место.
9: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
17: Вы слушаете

0: 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Удар по музею обороны Севастополя в июне стал спланированной провокацией Лондона. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. По данным СВР, британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений, тогда как украинские военные готовили и запускали дроны, вероятно, не зная о настоящей цели атаки. Разведка отмечает, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне 19 века. Панорама – исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат. В Крыму начали продавать топливо на 112 автозаправках. Их список разместили на сайте Минтоплива и Энергетики Крыма и в социальных сетях. Сколько заправок действовало на полуострове до ограничений, не уточняется. При этом телеграм-каналы приводят снимки информационных счетов, на которых 95-й бензин стоит 180 рублей за литр, а дизельное топливо до 220. Бензин на заправках в Крыму, по крайней мере, появился, пусть с лимитом и очередями, однако у перекупщиков он может стоить и до 1000 рублей за литр, заявляют журналисты. Определен подрядчик по реставрации каменного моста в Калуге. Восстанавливать объект будет местная компания. Ранее она успешно провела работы по реставрации Пафнутий-Боровского монастыря. Официальный контракт будет заключен не позднее 15 июля. Ремонтные работы планируют начать уже в этом году. В ходе реставрации будет восстановлено водоотведение и кирпичная кладка, обновлены карнизы и штукатурка. Напомню, последняя реставрация на объект культурного наследия проводилась в 2010 году.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио Монт.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Вялкие поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Ленту! Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
13: Неделя с Синди Лопер на «Радио Монте-Карло».
14: All through the night.
15: Самостоятельная жизнь Синди Лопер началась в 17 лет. Она ушла из дома, не выдержав жизни рядом с отчимом, который постоянно ей угрожал. Несколько лет девушка скиталась, путешествовала автостопом и мечтала однажды стать известной певицей. Ей пришлось пройти через многое, но она не сломалась и продолжала искать свой путь в музыке. Лопер пела в кавер-группах, набиралась опыта и верила, что однажды выйдет на большую сцену. В сентябре 2012 года певица выпустила автобиографию «Синди Лопер. Мемуары», где рассказала о своем непростом пути к вершинам шоу-бизнеса. «Я попыталась честно рассказать, что чувствовала как женщина, которая живет собственной жизнью и сама диктует правила», — объяснила певица в интервью.
14: «Синди Лопер. All through the night».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: В Велкой Поповице даже котел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Калуге 10 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Белорусских военных не будут отправлять на Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений высшего офицерского состава. «Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов», — сказал лидер республики. Лукашенко считает, что к затягиванию украинского конфликта стремится Международная партия войны. Он также обвинил Евросоюз в милитаризации и закупке ударно-наступательных вооружений. В России появился первый вуз, который отказался от традиционных дипломных работ. Причиной такого решения стало активное развитие искусственного интеллекта и его массовое внедрение в систему образования. Первопроходцем стал Сочинский институт Российского университета дружбы народов. Пока речь идет о студентах юрфака, которые будут выпускаться в 28-м. Им предстоит сдавать госэкзамены. Каким будет формат проверки их знаний вместо дипломов, пока не уточняется. Более 43 тысяч гостей ожидаются в Калужской области на днях Достоевского в этом году. Духовно-просветительский проект пройдет с 16 по 19 июля. Его старт традиционно будет дан в Оптиной пустыне, но праздник охватит и другие районы области. Так, 17 июля в Калуге в Гостином дворе пройдет официальное открытие с участием известных артистов и хора Сретенского монастыря. На Театральной площади состоится марафон спектаклей по Достоевскому от Калужской драмы. В сквере имени Ленина будет работать фестиваль «Мир Достоевского» с ремесленной и гастрономической ярмарками, мастер-классами и концертами. 18 и 19 июля основной площадкой станет сцена Гостиного двора. Звезды театра и кино будут читать классику, а завершится все выступлением Ольги Кормухиной. Новшеством этого года станет паломнический маршрут от святыни к святыне длиной в 30 километров между Шамардинской и Оптиной пустынями.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете...

0: «Открывая острова». На радио Монте-Карло.
1: Бермуды. Остров белых крыш.
2: В любой энциклопедии написано, что в состав Бермудского архипелага входит около 150 островов и рифов. Но на самом деле все самые крупные острова связаны дорогами и, по сути, образуют один большой остров. Американцы вообще часто называют его Бермуда в единственном числе. Первое, что удивляет там, это своеобразная архитектура. Все люди живут в домах, которые обязательно покрыты белыми ступенчатыми крышами. Это не какая-нибудь специфическая бермудская мода, а бытовая необходимость. Из-за особенности почвы на Бермудах нет рек и ручьев, и единственным источником пресной воды становится дождь. С помощью крыш местные жители и собирают дождевую воду. Она стекает в специальные резервуары по ступенькам, которые служат своеобразным фильтром. Белый цвет тоже выбран не случайно. На нем отлично видно, если на крыше образовался осадок, и ее пора чистить. Местные жители советуют: никогда не просите пить под грязной крышей. Вид белых бермудских крыш, утопающих в зелени, умиротворяющее зрелище, которое полностью соответствует духу Бермуд. Эти острова всегда были тихой британской колонией, свободной от войн и конфликтов. Лишь однажды на построенный англичанами форт напали испанцы. Форт дал два залпа, после чего испанские моряки решили отступить. Они не знали, что у жителей Бермуд, не привыкших к войнам, боеприпасов было только на еще один залп. И до сих пор жители островов сумели сохранить расслабленный, дружелюбный настрой. Например, на деловую встречу они вполне могут надеть шорты с яркими гольфами, а на улице обязательно поздороваются со всеми прохожими, даже с незнакомцами. Благо, их на островах не так уж много. По закону, в год Бермуды могут посетить не более 600 тысяч туристов. Это сделано для того, чтобы сохранить природу архипелага и заодно не создавать лишней суеты, которую так не любят местные жители.
0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Банк России не поддержал предложение банков о создании второй национальной платежной системы, которая могла бы конкурировать с миром. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По ее словам, ЦБ с самого начала настаивал на двух условиях. Новая система не должна дублировать уже существующую инфраструктуру НСПК, а конкуренция возможна только на уровне продуктов и сервисов, но не инфраструктуры. Кроме того, любая платежная система должна быть общедоступна для всех участников. Создание любой масштабной инфраструктуры это колоссальные издержки, они будут переложены на конечных потребителей, поэтому в этом плане мы не сошлись, сказала Бакина. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов в горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты Роспотребнадзора помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. 52 проекционных пешеходных перехода установят в Калужской области в этом году. Проекционное оборудование уже подключили на 37 участках. После завершения работ общее число проекционных пешеходных переходов на дорогах региона достигнет 362. В Минтрансе напомнили, что Калужская область остается одним из лидеров в России по внедрению проекционного оборудования. Эта работа направлена на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для пешеходов.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Монтекарло».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: улицы мира. На радио Монте-Карло. Набережная.
1: Маликон. Вообще-то, Маликон по-испански значит просто «набережная». Официально название главной набережной Гаваны звучит как «Авенида де Массео». Названа она была так в честь Антонио Массео, одного из руководителей борьбы за независимость Кубы от испанского господства. Но никто в Гаване уже давно не называет эту улицу настоящим именем. Для всех она просто набережная, и не нужно объяснять, какая. Строительство Маликона началось в 1901 году. В те годы Куба была зависима от США, и именно Штаты приняли решение о создании набережной, главной целью которой была защита от гигантских волн, которые во время шторма достигают 10-метровой высоты. Со временем, впрочем, Маликон превратился в культовое место для местной молодежи и туристов. В одном конце 7-километровой набережной находится отель «Гавана Ривьера», а в другом — крепость Сан-Сальвадор-де-ля-Пунта. Главный тусовочный центр на Маликоне — участок, где набережная пересекается с 23-й улицей Ла-Рампа, рядом с шикарным отелем «Националь». А главным украшением Маликона считаются многочисленные колониальные постройки, пусть с иногда обшарпанными, но оттого еще более живописными фасадами пастельных тонов.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, 200 порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Синди Логан на радио Монте-Карло. When you were mine.
1: Синди Лопер родилась в Нью-Йорке. Когда ей было 5 лет, родители развелись, и девочка осталась с мамой. В непростой период Синди спасалась музыкой, слушала Битлз, Билли Холлиды и Эллу Фицджеральд, запоминала мелодии и постепенно все больше верила, что когда-нибудь и сама будет петь. К 12 годам она уже научилась играть на гитаре, разучивала песни любимых артистов и всерьез мечтала о сцене. Тогда это еще казалось детской мечтой, но именно с нее и начался путь одной из самых ярких певиц 80-х.
0: Синди Лопер. When You Were Mine.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111! 111!
4: Да. Дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова» всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова» – здесь есть все, что действительно нужно. А главное – уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Википедия, радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Рахат лукум.
2: Одна из самых известных в мире восточных сладостей, рахат лукум, родом из Турции. Считается, что придумано это лакомство было в 18 веке в Стамбуле придворным кондитером Али Мухиддином Хаджи Бекиром, представившим свое кулинарное творение султану. Хотя говорят, что похожую сладость в Турции готовили еще задолго до этого. Хаджи Бекир просто воспользовался уже известным народным рецептом и правильно представил блюдо публике. Кстати, потомки этого турецкого кондитера до сих пор держат в городе магазин восточных сладостей. Изначально рахат лукум готовился из воды, сахара и крахмала, а также выжимки из лепестков роз. Блюдо это считалось величайшей ценностью. Любимое лакомство султана хранили в красивых драгоценных шкатулках. Кстати, турецкий правитель был не единственным лидером, питавшим слабость к этому блюду. Говорят, что рахат лукум был также любимой сладостью Наполеона и Уинстона Черчилля. Со временем в рецепт этого блюда стали добавляться дополнительные ингредиенты – орехи, шоколад и фрукты. Так что в наши дни вариантов рахат лукума по всему миру – великое множество.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: bizbusinessu.ru.
1: 6+.
2: Все говорят бизнесу: держитесь. А Точка Банк говорит: держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО Точка, ООО Банк Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без

0: Реклама.
1: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
6: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Наводнение в Бизбасе.
2: Исторические события часто становились темой живописи, но судьба картины во многом зависит от того, какой взгляд на них выбирает художник. Одни полотна фиксируют масштаб катастрофы, другие выхватывают одну человеческую историю, которая запоминается сильнее сухих фактов. Так произошло и с картиной Лоуренса Альмата Демы «Наводнение в Бизбасе» в 1421 году, написанной в 1856. В ее основе крупнейшее наводнение в истории Нидерландов, известное как наводнение Святой Елизаветы. Стихия бушевала несколько дней подряд, разрушила множество зданий, а точное число жертв так и не удалось установить. Однако Альмата Дема показал не сам разгар катастрофы, а ее тихое, почти нереальное послесловие. На картине детская кроватка, плывущая по воде. Внутри лежит младенец, а сверху, балансируя, сидит большой кот. Это тот момент, когда вода уже начала отступать, и люди, выйдя из укрытий, увидели у дамбы колыбель. Все были уверены, что ребенок погиб, но оказалось, что он цел и невредим и просто спит. А кот, перепрыгивая с края на край, все время удерживал кроватку на плаву. Был ли этот эпизод реальным или стал плодом народного воображения, точно неизвестно. Но само наводнение имело вполне конкретные причины. Мощный шторм в Северном море совпал с сильными ливнями, из-за которых реки вышли из берегов. Морская и речная вода сошлись и обрушились на побережье, сметая все на своем пути. История с чудесным спасением ребенка со временем превратилась в нидерландский фольклор. Предполагаемое место событий получило название «Киндердейк» — «Детская дамба». А Бизбас сегодня — это тростниковый лес и природный заповедник, выросший на землях, затопленных в результате той катастрофы. Так из трагедии, унесшей тысячи жизней, художник выделил один счастливый эпизод, и именно он сделал картину Лоуренса Альмата Демы, запоминающейся и живущей до сих пор.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
3: Зачем коту усы?
4: Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
6: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.

0: ему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Премьера на Домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на Домашнем. 16+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: неделя с Синди Лопер на радио Монте-Карло. Change of Heart.
1: Синди Лопер с юности мечтала стать известной певицей. В 17 лет она ушла из дома, несколько лет скиталась, но даже в самые трудные времена не переставала верить, что однажды выйдет на большую сцену. Синди использовала любую возможность, чтобы петь и выступать. В 1978 году она познакомилась с саксофонистом Джоном Тьюри. Вместе они создали группу Blue Angel и записали несколько собственных песен. Пленку музыканты передали продюсеру Стиву Масарски. Композиции его не впечатлили, зато голос Синди он заметил сразу. В конце концов, Масарски стал менеджером Blue Angel и выкупил контракт группы за $5000. Уже тогда Лопер предлагали петь сольно, но, чувствуя долг перед группой, она отказалась. Впрочем, сольная карьера все равно была впереди. И именно она принесла Синди мировую славу.
0: Синди Лопер. Change of Heart.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио «Монте-Карло».

Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Анджело Бадаламенти. Один из самых популярных композиторов в современной киноиндустрии, Анджело Бадаламенти, пишет музыку для фильмов вот уже более 30 лет. Он родился в нью-йоркском Бруклине в семье итальянских эмигрантов. Анджело с детства увлекался оперой и классической музыкой и получил степень магистра по классам композиции и фортепиано. Судьбоносная для Анджело встреча произошла в 1986 году. Его наняли в качестве учителя вокала для актрисы, снимавшейся в главной роли в фильме «Синий бархат» Дэвида Линча. По задумке режиссера девушка должна была исполнить композицию Тима Бакли «Song to the Siren». Вскоре стало понятно, что съемочной группе не удастся уладить вопрос с авторскими правами, и песню необходимо было срочно заменить. Тогда Анджело предложил режиссеру сочинить композицию специально для фильма. Воодушевленный этой идеей, Линч написал слова, а Бадаламенти подобрал под них мелодию. Так родилась композиция «Mysteries of Love», положившая начало длительному творческому сотрудничеству двух мастеров. По словам Бадаламенти, их секрет в том, что обычно режиссеры сначала снимают фильм и только потом ставят задачу написать под него музыку. В отношениях Анджело и Дэвида все совсем не так. Когда у Линча впервые появилась идея снять телесериал «Твин Пикс», он пришел к композитору, не имея даже черновика сценария. Он рассказал Бадаламенти, что его новый проект будет начинаться в темном лесу, безлунной ночью, и попросил сыграть это настроение.

0: Далее, по задумке Линча, из-за деревьев должна появиться девушка, ученица старших классов. Она потерялась, ей страшно. Когда Анджело закончил играть, то увидел слезы в глазах Линча. Режиссер сказал, что музыка Бадаламенти идеально дополняет его идею, и теперь с ее помощью он видит, каким будет сериал. Впоследствии Анджело и Дэвид работали подобным образом почти над всеми картинами Линча, а за саундтрек к сериалу «Твин Пикс» композитор был удостоен премии Грэмми. За свою карьеру Анджело Бадаламенти написал музыку более чем к 70 картинам, выступал на церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. В 2008 году был удостоен особой премии от Международной академии саундтреков.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, что...

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Удар по Музею обороны Севастополя в июне стал спланированной провокацией Лондона. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. По данным СВР, британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений, тогда как украинские военные готовили и запускали дроны, вероятно, не зная о настоящей цели атаки. Разведка отмечает, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне 19 века. Панорама – исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат. В Крыму начали продавать топливо на 112 автозаправках. Их список разместили на сайте Минтоплива и Энергетики Крыма и в социальных сетях. Сколько заправок действовало на полуострове до ограничений, не уточняется. При этом телеграм-каналы приводят снимки информационных счетов, на которых 95-й бензин стоит 180 рублей за литр, а дизельное топливо до 220. Бензин на заправках в Крыму, по крайней мере, появился, пусть с лимитом и очередями, однако у перекупщиков он может стоить и до 1000 рублей за литр, заявляют журналисты. Определен подрядчик по реставрации каменного моста в Калуге. Восстанавливать объект будет местная компания. Ранее она успешно провела работы по реставрации Пафнутий-Боровского монастыря. Официальный контракт будет заключен не позднее 15 июля. Ремонтные работы планируют начать уже в этом году. В ходе реставрации будет восстановлено водоотведение и кирпичная кладка, обновлены карнизы и штукатурка. Напомню, последняя реставрация на объект культурного наследия проводилась в 2010 году.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Горбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: мы уже берем от Лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первые распродажи года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
5: Зачем коту усы?
6: Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений. Цены напрямую от производителей. Бриллиант в подарок. Музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова 47.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете радио

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Замена иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах «Сухой Суперджет-100» оплатит авиакомпании по приемлемой стоимости. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. «Мы не планируем привлечение федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации», – отметил он. Как пишет «Коммерсант», работы по замене двигателей на «Суперджет-100» планируют начать в конце 2029 года, параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей. На один самолет потребуется около 2,5 миллиардов, двигатели придется заменить на 50 лайнерах. Велосипеды в России стали альтернативой личному

0: транспорту. Согласно сервису СДЭК, продажи велосипедов из-за рубежа выросли на 131% в сравнении с маем. Выручка в этом сегменте подросла на 263%. В каждом втором случае речь идет о горных моделях. Шоссейные модели заняли вторую строчку, а на третьей по популярности оказались складные велосипеды. Аналитики связывают рост спроса не только с сезонным фактором, но и с изменением потребительских привычек. 21 проект комплексного развития территории реализуется в Калуге. Их общий градостроительный потенциал превышает 2 миллиона квадратных метров. Так, в квартале, ограниченном улицами Воронина, Огарева и Московской, будет построено 70 тысяч квадратов современного жилья, а 3 аварийных дома будут расселены и демонтированы. Еще около 86 тысяч квадратных метров жилья появится в районе Телевизионной улицы. Здесь под снос пойдут 11 аварийных домов. Заключены договоры о комплексном развитии территории в новых микрорайонах, в районе улиц Калужского ополчения, Небесной, Новой, деревни Пучково и села Некрасово. Именно Некрасово станет самой масштабной площадкой, его градостроительный потенциал составляет около 1 миллиона квадратных метров. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп, профессиональный бухучет, наша работа, без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
3: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Костюм. Носки. Бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Норвегия. Норвежцы очень любят природу, и доказывать эту любовь принято каждую неделю. Вот почему с наступлением выходных города в Норвегии пустеют. Горожане запирают свои квартиры на ключ, берут детей, родителей, еду и отправляются на дачу. В глушь, подальше от цивилизации, поближе к сырости, неудобствам и красоте. Загородные дома и домики есть практически у всех. Находиться они могут где угодно, в 10 минутах от дома или на другом конце страны, в ближайшем лесу, в горах, на берегу фьорда или вообще в Швеции. А выглядят норвежские дачи в зависимости от достатка и возможностей владельцев. Это могут быть, например, роскошные усадьбы с колоннами, их называют виллами или летними домами. А могут быть небольшие развалюшки с удобствами на улице, их называют хютте, то есть коттедж. Дома, построенные на море, обычно очень маленькие. Возводили их еще до введения законов о водоохранной зоне, поэтому теперь их можно лишь перестраивать, но не увеличивать. Кстати, норвежцы при желании могут купить себе не просто участок на море, а целый остров или половину острова. Правда, там будет действовать тот же закон о водоохранной зоне, поэтому домик можно будет построить, опять же, очень скромный. Также часто вместо обычных домиков используются вагончики-кемперы без колес и с террасой. На них этот закон не распространяется, поэтому по всему морскому берегу можно встретить целые поселки из таких вагончиков. Огородничеству норвежский климат не особо способствует, но для тех, кому не имется что-нибудь вырастить, государство выделяет крошечные участки, где можно посадить картошку или зелень. Раньше там не разрешалось строить ничего, кроме сарайчика для инструментов. Позже разрешили ставить маленькие дома, но все равно много чего запретили. Например, ночевать зимой или не посещать обязательные субботники. И несмотря на это, на такие садоводства в Норвегии по-прежнему многолетние очереди. Купить такую землю невозможно, а можно лишь дождаться очереди, если кто-то отказывается от своего участка. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: 111 тысяч за квадратный метр.
7: 111? 111!
8: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
9: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
10: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
13: Радио Монте-Карло.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Банк России не поддержал предложение банков о создании второй национальной платежной системы, которая могла бы конкурировать с миром. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По ее словам, ЦБ с самого начала настаивал на двух условиях. Новая система не должна дублировать уже существующую инфраструктуру НСПК, а конкуренция возможна только на уровне продуктов и сервисов, но не инфраструктуры. Кроме того, любая платежная система должна быть общедоступна для всех участников. Создание любой масштабной инфраструктуры – это колоссальные издержки, они будут переложены на конечных потребителей, поэтому в этом плане мы не сошлись, сказала Бакина. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов в горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов.

0: органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты Роспотребнадзора помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. 52 проекционных пешеходных перехода установят в Калужской области в этом году. Проекционное оборудование уже подключили на 37 участках. После завершения работ общее число проекционных пешеходных переходов на дорогах региона достигнет 362. В Минтрансе напомнили, что Калужская область остается одним из лидеров в России по внедрению проекционного оборудования. Эта работа направлена на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для пешеходов.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
2: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: стиля Синди Лопер на радио Монте-Карло. Gonna be you.
1: В середине 80-х Синди Лопер часто сравнивали с Мадонной, и не всегда в пользу последней. Обе ворвались в поп-культуру почти одновременно. Обе были яркими, смелыми и не похожими на привычных звезд. Но многим тогда казалось, что именно у Синди больше шансов стать главной певицей десятилетия. У нее был мгновенно узнаваемый голос, почти панковская свобода и образ, в котором странность превращалась в силу. В то время как Мадонна делала ставку на провокацию и контроль над собственным мифом, Лопер брала живостью, самоиронией и ощущением абсолютной естественности даже в самом эксцентричном виде.
0: Синди Лопер. Gonna be you.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Белорусских военных не будут отправлять на Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений высшего офицерского состава. «Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов», — сказал лидер республики. Лукашенко считает, что к затягиванию украинского конфликта стремится Международная партия войны. Он также обвинил Евросоюз в милитаризации и закупке ударно-наступательных вооружений. В России появился первый вуз, который отказался от традиционных дипломных работ. Причиной такого решения стало активное развитие искусственного интеллекта и его массовое внедрение в систему образования. Первопроходцем стал Сочинский институт Российского университета дружбы народов. Пока речь идет о студентах юрфака, которые будут выпускаться в 28-м. Им предстоит сдавать госэкзамены. Каким будет формат проверки их знаний вместо дипломов, пока не уточняется. Более 43 тысяч гостей ожидаются в Калужской области на днях Достоевского в этом году. Духовно-просветительский проект пройдет с 16 по 19 июля. Его старт традиционно будет дан в Оптиной пустыне, но праздник охватит и другие районы области. Так, 17 июля в Калуге в гостином дворе пройдет официальное открытие с участием известных артистов и хора Сретенского монастыря. На Театральной площади состоится марафон спектаклей по Достоевскому от калужской драмы. В сквере имени Ленина будет работать фестиваль «Мир Достоевского» с ремесленной и гастрономической ярмарками, мастер-классами и концертами. 18 и 19 июля основной площадкой станет сцена гостиного двора. Звезды театра и кино будут читать классику, а завершится все выступлением Ольги Кормухиной. Новшеством этого года станет паломнический маршрут от святыни к святыне длиной в 30 километров между Шамардинской и Оптиной пустынями.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
3: А зачем?
2: Статус.
3: А налоги платить в разы больше готов?
2: Нет.
3: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Время джаза. На «Радио Монте-Карло».

Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты. Я рассказчик. Во время своих выступлений я, по сути, просто сажусь к роялю и рассказываю истории. Нэт Кинг Коул.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Время джаза на радио Монте.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.